0: Ага.
1: Адамдар.
0: А, все, правильно, правильно. Все. Ло, Нурали, стоматолог после обеда.

0: Медицинский поезд Алматы, Казахстан – это социальный проект. Мы оказываем бесплатную медицинскую помощь. Мы не смотрим, вы застрахованы или нет, гражданин РК или нет, мы на это не смотрим. Будем оказывать всем подряд единую бесплатную медицинскую помощь. Какие специалисты у нас есть? Это невропатолог, окулист, хирург, уролог, акушер-гинеколог, стоматолог, кардиолог, а также врач общей практики. Можете сдать бесплатно анализы, пройти флюорографию, эхокардиографию, ЭТГ, УЗИ органов. Все результаты будут выдаваться на руки, как положено, с печатью.
1: Главная цель проекта – это оказание медицинской, юридической, медиативной помощи гражданам, проживающим в малых отдаленных станциях на бесплатной основе. Поезд будет стоять 2 дня.
2: Имамбаева! Жамбасова! Да!
3: Мужчина, вы своих принимаете?
4: Не бренки, как капсунала.
5: Вот.
6: А с ней трума?
5: Нет, трубу.
6: Рахат тут трубу.
4: Рахат тут трума?
6: Он говорит, рахат тут трума.
4: Ой, молодец, хорошо, Анна. Я, Аша. Узнаешь? Аша, узнаешь. Ты не шар.

0: Я.
1: H.
2: M. U. B. I. N. Ш. К. Б. И. М.
3: И.
2: К.
3: Расплывается на
2: видео? Да, да.
3: Б. Последние две строчки
2: вообще не вижу.
3: А другой класс теперь, другие два читаем.
2: Б. К. Ш.

0: No, pues un puchi no cuesta nada, pues está muy bien, se ve bien, papá.
1: Мені пробують 4881 ідуще в ямка. Я дежу по станции Янка, принимаю вас на первый свободный путь с остановкой, маршрут Виталий. Готов до СП Вахненко.
2: Готов, нас ждем. А он же на четвертый здесь сначала отпустится, там потом прицеп
0: купил. На восьмом пути на Кустанай поезд, потом вот я все поеду туда.
1: Пробуй. Планировый план работы с первого, выезжай за Манерово третий, маршрут вам готов.

0: раз вы на терапевта покажете. Кардиолога, она здесь сама напишет, если вас направить туда. Давай терапевт нашу.
1: Там никого нет? Пришли его? Ой, мама!
2: Болит?
1: Ну,
2: так.
1: Больно.
2: Здесь?
1: Вот здесь, вот, вот это место.
2: Да.
1: Не здесь болит? Не так сильно, вот тут сильно. Ой, это болит.
2: Больше слева, да?
1: Ну, вот это место вообще сильно.
2: Болит, да?
1: Ну.
2: А копчик ноги отдает?
1: Ноги нет. Вот я говорю, вот это вот все вот такое ощущение, что у меня вот это все место болит.
2: А вот здесь вот?
1: Вот здесь вот не тоже сильно. Болит, но не сильно.
2: Такое при надавливании, да, у вас больше болит?
1: Да.
2: Неврология тоже может быть. И сюда отдают, сказать.
1: Ну, вот и вот, вот это место. Я уже думала, может, тут аппендицит находится. Где он находится? Справа, слева?
2: Справа, слева. Можешь написать. Получается, все равно. 14 дней минимум. 2 недели достаточно будет. Фуконазол, это нахуй антибиотик, чтобы...
3: Сюзели дэджу доктор Казар. Кундель тысяге дарышу керек. Прямо? Қазір футболканыз шешіп, аяқ киіміңіз шешіп, қоқырыңызға жатыңыз, қарай салайық сонда да. Правый желудочек 2,8. МЖП 1,2. Айтпады ма? Жүрегінің күші төмен. Өзі өтпеген сияқтысыз ғой сіз?
4: Әлі ұзап құдарым арманды.
3: Жоқ, сізде екі, үш, почти барлық клапандарыңыз дұрыс істемейді. Жүректің жиырылу күші әлсіз. Сізге больницаға жату керек. Бірінші жүректің тамырын тексеру керек, сосын кардиохирургтың консультациясы керек. Сіздің клапандарыңыз істемейді, сол үшін операция жасау керек байды. Пока емделес, содан кейін барып неғылады ма, уже біраз өзгерістер бар жүректе.
5: Атрофирование мозга.
6: Я скоро, короче.
5: Успокойся. Не крякнешь. Успокойся. Я говорю, лечение, если назначат это лучше, она говорит, не ждите улучшения.
6: Только
5: лучше. Я же не врач. Я работала оператор техконторы. Работала. Это у него рука, знаете, болгаркой два года назад.
6: Перепилил.
5: Перепилил. Надо было через два месяца прийти, а он не пошел. И так она осталась, у него пальцы вот так скручены. Все. Врачи отказываются что-то делать.
7: Так, чувствуем?
6: Да.
7: Так, чувствуем?
6: Да.
7: Одинаково?
6: Да.

0: нами мозг, видать, отключается или что?
1: Люся Михайловна, тихо. Мешаете.
0: У него живот такой был.
1: Вот, вот так вот чувствуем?
2: Да.
1: Вот так вот чувствуем?
2: Да.
1: Хорошо. Вот так вот чувствуем?
2: Да, остро.
1: Все хорошо. Ноги поднимаем. Держим. Держим, держим. Не отпускаем. Держим. Хорошо, все.
0: Что тогда, когда я тебе штаны одеваю, орешь, мне больно, ноги больно.
1: Люся Михайловна, будьте добры, помолчите, пожалуйста.
0: Рука сломана правая, а левая тоже порезана.
1: Вся. Тянем руки вперед, вперед, вперед. Хорошо, все.
0: Она выше локтя сломана у него правая, а это болгаркой повредила.
1: Хорошо.
0: Ну, человек, знаете как говорится, сама все на нервах, ночами спать не дает, как тяжело.
1: Аллергии есть или нету?
0: Нет.
1: Язва, гастрит есть, нету?
3: Нет.
0: Двенадцатиперстная язва. Что ты молчишь?
1: Сахарный диабет есть или нету?
3: Нет, нет.
1: Ага. Язва, гастрит нету, да? Сахарный диабет нет?
3: Нет, тоже.
0: Язва 12-перстная у него. Заключение у меня на руках. Это лет 10 назад снимок, как читали.
1: Гепатит Боткина. Поясница сколько уже болит уже у вас?
2: 2 года.
1: 2 года. Как легли, да, получается,
0: да.
1: Правильно?
0: Да, да, да.
1: После
0: да.
1: Инсульта.
0: Он не ложится в больницу. Я же вам говорю, гипс наложили, руку он с дивана встал и упал. Он падает. Почему падает, объясните мне. Почему он падает?
4: Потому что мужичок поврежден. Из-за инсульта.
0: А как он повредил? То, что упал, ударился?
4: Кровь там у него. Инсульт у него.
0: В сердце, да? В сердце.
4: Мозг, да. Он шатает его, он будет вот так держаться.
0: Да, он, туда, да, туда, он туда, вот так идет, да.
4: Потому что одна сторона мозжечка у него нарушена.
0: В мозгах
4: работа,
0: именно.
4: Да. Работа нарушена, потому что там кровоизлияние есть.
0: Ай-яй-яй. Он падал, он идет прям всем весом, хоп, и упал. Я вот, я ж не, он говорит, ты сам. А сам падает тут же, он и копчик себе набил, синяки везде понабивал себе. Я что, а мне некогда с ним нянчиться, как с лялькой. А куда его? Говорю, в дом куда-нибудь в этот, в приют какой. Они говорят, надо, чтобы группа была. Группа, чтобы была у него.
1: Угу. Сколько ему сейчас полных лет?
0: Полных 64. 65.
1: Ну, он уже на пенсию получил.
0: Да, на пенсии, да, пенсию, да.

0: пройдите, пожалуйста, сюда. Мы очень рады вас видеть. Спасибо вам большое за ваш труд. Спасибо вы, что приехали сегодня к нам. Наше население очень рада. Дарим аплодисменты. Проходите, пожалуйста, сюда. Проходите, пожалуйста, угощайтесь. Примите все наше тимирязевское гостеприимство.
1: Жалмайтын инвалид кісілер болса, жаңа туғанына ресімен кеп тұрғандарыңызды өтініш өздеріңіздің бір ауыл

0: И сторону входит, куда проходит.
1: Попробуй.
0: Хорошо.
1: Хорошо.
0: Хорошо.

0: Тебе удобно? Ага, лежи спокойно. Перешеек. 1,9. Угу. Голову назад, только чуть-чуть. Ага. В другую сторону. Все, потирайся, встаем. Вот этот сапог тоже можно тираться. Ага, вставай. Все, встаем.
1: Получается, структура щитовидной железы не изменена, но немножко есть изменения в объеме. Она чуть-чуть уменьшена в объеме. Поэтому вы анализы, которые вам нужны, назначили уже, вы их сдадите. И с этим заключением поедете к эндокринологу. Хорошо?
2: Мы и так поедем.
1: Так, по структуре никаких изменений нет. Ни узлов, ни кист, никаких образований. Структура однородная, просто немножко уменьшение есть. Хорошо? После этого вы поедете, получается.
2: Хорошо.
1: Все, консультация, я думаю, будет обязательно, хорошо? Все, заключение на руки.
2: Все,
1: до свидания.